0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 107-27-14-76-29. Город Москва.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Дэнг.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

멋진 별 내우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-76-29. Город Москва, 18+. Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так, вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее?

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимову, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Включите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в «Т-банке» понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом

Москве 12 дня. Если бурные выходные уже не для тебя, а санаторий еще не для тебя, предлагаю отличную альтернативу – провести этот день в компании Love Radio. С тобой Дима Вебер и саундтреки твоей любви. На старте часа The Bowser – Magnetic. Love.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй,

0: Это «It's My Life» от Димы Билана и Марии Краймбрери. Вообще фраза «Это моя жизнь» одна из самых универсальных в мире. И можно, мне кажется, объяснить абсолютно все. Внезапную смену имиджа, билет в один конец, новое тату и человек, которого все друзья уже обсудили и единогласно не одобрили. Главное произнести «It's My Life» достаточно уверенно. Любые дальнейшие вопросы автоматически становятся бестактными. Вот мне кажется, взрослая жизнь, она вообще начинается именно в тот момент, когда ты перестаешь собирать консилиум перед каждым своим решением. Иногда лучший аргумент «я так хочу». И все. Дальше следующий вопрос.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а следующий вопрос. Что же прозвучит в нашем эфире в ближайшие 40 минут? На него у меня есть музыкальный ответ. Ближе к концу часа Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Чуть ранее тема белорусских мыслей. Ну а после рекламы «Медузы» Henry Camomile «Don't Wanna Go Home». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Hot Stuff от Крейга Дэвида и легендарного Боба Синклара только что в эфире Love Radio. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы останемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Элтон Джон и Бритни Спирс с работой Hold Me Close, а только что в эфире Love Radio. Вообще, «Обними меня крепче» звучит очень романтично, пока не начинаешь задумываться, сколько вообще существует видов объятий. Есть дружеские, две секунды похлопали по спине, и все. Есть влюбленные, там уже никто никуда не торопится, а есть те самые объятия при встрече с бывшим, когда вы оба изображаете абсолютное спокойствие, но внутри уже Netflix продлил вашу драму еще на 3 сезона. Поэтому Hold Me Close — просьба довольно смелая, потому что иногда расстояние между «Обними меня» и кажется, у нас снова что-то начинается примерно сантиметров 5.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а эти треки в нашем эфире уже на расстоянии вытянутой руки. Мадонна и Мартин Гаррикс с работой Bizarre, далее Lady Gaga, Poker Face.
2: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: Москве час дня. Сегодня цифры снова получают право решающего голоса. Главный музыкальный чарт Love Radio Big Love 20. С тобой Дима Вебер. Впереди 20 главных треков и один вопрос. Кто заберется на вершину, а кому придется освободить место для конкурентов?
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Ну что ж, начинаем. Ближайшие два часа будем выяснять, кто за неделю поднялся выше, кто сдал позиции, а кто настолько уверенно чувствует себя наверху, что, кажется, уже заказал туда доставку личных вещей. Это Big Love 20, главный музыкальный чарт недели Love Radio с Димой Вебером. И одной двадцаткой дело, конечно, не ограничится. Я приготовил 6 абсолютных премьер. Музыка настолько новая, что некоторые треки еще буквально пахнут студией. Плюс сегодня проверим музыкальные вкусы сразу нескольких стран. Начнем с Индонезии. И заглянем в топ-5 Apple Music. Бали давно научил нас правильно завтракать, медитировать и фотографировать бассейны. Посмотрим, способен ли он еще и обновить наши плейлисты. После вернемся домой в топ-5 Яндекс.Музыки, узнаем, какие песни сейчас настолько прочно поселились в российских наушниках, что алгоритмы уже могут смело вписывать их в графу «Ближайшие родственники». Дальше Греция и их топ-5 Шазам. Проверим, что заставляет людей доставать телефоны и спрашивать так срочно, что это сейчас играет. Будет и путешествие во времени в Past Perfect. Откроем музыкальный архив 2013 года и вспомним пятерку лидеров Big Love 20. Времена, когда фронтальная камера еще не управляла нашей жизнью, а слово «stories» большинству требовалось переводить. Ну и, конечно, выйдем на мировой уровень топ-5 глобального Spotify. Вся планета, миллионы прослушиваний и только 5 позиций. Здесь уже не просто высшая лига. Здесь очередь в высшую лигу состоит из суперзвезд. Так что устраивайся поудобнее. Впереди 2 часа новой музыки, больших имен и красивой борьбы за места. Но прежде чем открыть обновленную двадцатку, давай вспомним расстановку сил неделю назад.
2: Номер 10.
0: Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».
2: Номер 9.
0: Мадонна, «Динстерия».
2: Get up and dance. Номер 8.
0: Адам Ламберт, Under the Rhythm.

Филатовый Карас среди счастливых людей. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. Номер 5. Зиверт, Газ. Номер 4. Шакира, Burna Boy, Die Die.

0: Джей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди, Ми Чико.
1: Песня номер один.
0: Хьюгель и Мэл Энджел, Alternate, Moved Into The Sun. Расстановку прошлой недели вспомнили, теперь начинаем обновление. И первое изменение уже есть. Одно место. В двадцатке стало вакантным неделю назад. Трек «Дати» «Take Me There» занимал 19-ю строчку, а сегодня покидает «Big Love 20».

конечно, это выглядит очень иронично. Человек буквально просил «Take me there», «Отведи меня туда», и чарт ответил «Без проблем». Правда, вот пункт назначения артист, возможно, представлял немного иначе. Дайте спасибо за музыку, а освободившееся место уже ждет нового владельца. Открываем новую двадцатку. Сергей Лазарев и Полина Гагарина за неделю теряют сразу 5 позиций. С 15 на 20. Но с названием «Happy End» переживать как-то даже неприлично. Возможно, это просто тот случай, когда сюжет сначала требует немного драмы, чтобы финал получился эффектнее. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, «Happy End».

на 19 строчке Ариана Грандес «Hey There, I Made You Love Me». Само название уже звучит как отношения, для которых нужен не семейный психолог, а отдельный сезон на стриминге. Любовь, вина, претензии. Сценаристы могут отдыхать. А вот на 18 месте атмосфера резко становится теплее. Здесь никаких эмоциональных переговоров. Название сразу переносит туда, где море, солнце и жизнь выглядит значительно убедительнее. Gayazov's Brothers, Santa Lucia.

18 строчке Gayazov's Brothers, а мы открываем двери для абсолютной премьеры. Следующий трек стал заглавным на новом альбоме одного из главных электронных продюсеров. Ну и концепция. Мне нравится, когда часть мечтаний уже стала реальностью. Пора обновлять список желаний. Успешным людям, знаете, тоже нужен новый сезон. Причем альбом начинается даже не с песни, а с медитации вместе с известным австралийским автором практик для сна и расслабления. Музыкальная индустрия окончательно повзрослела. Раньше перед альбомом было интро, теперь сначала нужно отрегулировать нервную систему. Rehab, Dream Inside a Dream.

0: Это была абсолютная премьера. Rehab предлагает нам мечту внутри мечты. Уровень амбиций мне нравится. Ну а мы переносимся в Индонезию. Бали уже практически стал международной столицей красивой жизни. Виллы, океан, йога и абсолютное ощущение, что именно здесь ты наконец понял про себя что-то важное. Но сегодня нас интересует другое. Что звучит в местных наушниках?
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Пятая позиция у Backstreet Boys – «Shape of my heart». На четвертом месте Оливия Родриго – «Drop Dead». Третье место занимает Акбар Шалай и Минсия Астага Берканда. Место Nike или MMG. А на первом месте Тулу с Тэ Хиджао. Так выглядит топ-5 Apple Music Индонезии. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер, это чарт Big Love 20.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Билан и Анастасия. Сегодня на 16-й строчке. Неделю назад были 10-ми, сразу минус 6 позиций. Песня называется «Эпилог», поэтому все происходящее выглядит подозрительно концептуально. Главное, чтобы после эпилога авторы неожиданно не объявили второй том. А впереди еще одна абсолютная премьера. «Let me forget you» — «Позволь мне забыть тебя». Очень интеллигентная формулировка для расставания. Ни блокировки, ни драматические монологи, ни три страницы текста в 2 часа ночи. Человек буквально запрашивает разрешение и ждет согласования. Warner и Ларин, «Let me forget you».

0: Вот такая абсолютная премьера. Хотя музыкальная индустрия давно доказала парадокс, что чем сильнее ты хочешь кого-то забыть, тем выше вероятность написать про него хит и следующие 10 лет петь его со сцены. В твоих динамиках главный музыкальный чарт недели Love Radio Big Love 20 с тобой Дима Вебер. Теперь проверим российские музыкальные вкусы 5 треков, которые сейчас находятся выше остальных в Яндекс.Музыке. Верхние этажи российского стриминга, вид прекрасный, соседи знаменитые, ставка позиции очень конкурентная. Поехали!
1: ТОП-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Пятая строчка, Шаян, Мальборо.
2: Люблю дорогую жизнь, немного деньжат, да. Хочешь улететь, Париж?
0: Номер 4, Беар Вульф, Феникс.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотень дней, я обернусь Фениксом. Липует царь за ночь.
0: На третьей позиции Зиверт, Газ.
4: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет. Я газую, что...
0: Номер 2, Мия Бойко, Экспонат.
5: Экспонат, ты мой фанат.
0: Ну и которую неделю первые в чарте Яндекс.Музыки by India Чо Мод Шаде. Так выглядит топ-5 Яндекс.Музыки. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
6: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

15 строчке Somburn My Body Isn't Ready. Неделю назад был 11-м. Похоже, название чарт воспринял как официальное предупреждение. Если Body Isn't Ready, дадим ему немного пространства. Вот зато Айова готова ко всему. За неделю сразу плюс 4 позиции. С 18 на 14. Отличная динамика и максимально объединяющее название Айова. Мы.

0: строчки Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Неделю назад были седьмыми, минус 6 позиций, но название располагает к философскому отношению. Счастливые люди вообще редко обновляют таблицу рейтингов каждые 5 минут. У них там другие приоритеты. Ну а сейчас вообще забудем про официальные цифры. Впереди личный топ-5 Адель Вейгель. Здесь никаких алгоритмов, статистики и сложных вычислений. Только 5 музыкальных симпатий.
1: Топ-5 песен Адель Вейгель на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Адель Вейгель, и сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5 место я поставила трек, которому в этом году исполняется 10 лет, а он продолжает быть хитом. Это Мияги Эншпиль и Рамдиго.

четвертом месте мой трек «Прощай». В ней есть и попытка отпустить человека, и понимание, что сделать это сложно. Мне нравится ее честность. Бронзу я вручаю тандему Билли Айлиш и Халид. Их совместная работа «Лавли» завораживает и пробирает до мурашек.

Дулова пережила новый всплеск популярности в нашей стране из-за всем известного трека. Ее песня «Love is found» и у меня оказалась на втором месте. Вершину сегодня я доверяю своей новой песне «Осколки». Это очень эмоциональная история, когда от отношений остаются осколки, но каждый из них напоминает о чем-то важном.

0: тобой на волнах Love Radio была Бейгель. До встречи.
1: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты АО Альфа-банк.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредрайв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт

0: 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
3: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.

0: Куйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/mspcooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.

На 12-й строчке Хабиб «Моя малышка». Неделю назад был 16-м плюс 4 позиции. Малышка времени не теряет, еще немного и обращаться к ней придется исключительно по имени-отчеству. Ну смотрите, малышка Хабибовна звучит же. На 11-м месте Эйв «Meet Me in the Dark». Недели ранее была 14-й. «Встреть меня в темноте» звучит интригующе. Главное правило – определить человека до того, как скажешь ему что-то лишнее.

0: Первый час Big Love 20 подходит к финалу, и нижняя половина двадцатки уже полностью сформирована. Кто-то совершил красивый рывок, кому-то пришлось немного уступить, а 10 самых дорогих музыкальных квадратных метров все еще впереди. Сейчас еще раз соберем позиции с 20 по 11 и отправляемся в топ-10.
1: Номер 20.
0: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. Ariana Grande, Hate That Made You Love Me.

0: Gayazov's Brothers, Santa Lucia.
1: Номер 17.
0: Моя Мишель на малиновой луне.

Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Хабиб «Малышка».

0: Москве 2 часа дня.
1: Официальный чарт Love Radio. Big Love 20.
0: Второй час Big Love 20. Мы добрались туда, где случайных имен практически не бывает. Впереди главная десятка недели. Конкуренция становится серьезнее, а расстояние до вершины все меньше. И главный вопрос по-прежнему открыт. Кто сегодня номер один? С тобой Дима Вебер. Продолжаем. Но прежде чем продолжить считать лидеров, еще одна абсолютная премьера. В мифологии встреча с Горгоной заканчивалась довольно радикально. Одного взгляда было достаточно, чтобы превратить человека в камень. Все время в современной версии все гуманнее. Достаточно эффектного взгляда, хорошего трека, и человек просто теряет способность нормально формулировать предложение. Люси Чеботиной такой образ подходит идеально. Красота здесь явно идет в комплекте с предупреждением смотреть осторожно. Горгона, Люся Чеботина.

девятой строчке Адам Ламберт, Under the Rhythm. Неделю назад был восьмым, минус одна позиция. Но на таком уровне это даже не снижение, это просто немного поменять угол обзора на вершину. А вот восьмое место занимает Алифар Бен и Рене Миллер с треком Body Talk. Ребята держатся в нашем чарте уже 13 недель, и, судя по всему, язык тела и язык музыки в этом случае явно друг друга дополняют. Ну а я напомню, что места звезд в нашем чарте зависят исключительно от ваших голосов. Выбрать понравившийся трек ты можешь на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20.

0: Sad Girls от Биби Рекса и Дэвида Гетта решили не тратить время на длинное знакомство с чартом, зашли, осмотрелись и сразу выбрали лучший апартамент. Седьмое место занимает новичок Big Love 20 и сразу дебют в топ-10. Ну а прямо сейчас самое время распаковать еще одну абсолютно новую музыкальную коллекцию. Абсолютная премьера в одном треке, встретились сразу три имени. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Интересное сочетание разных музыкальных поколений и эстетик, которое уже само по себе вызывает любопытство. Название работы «Отражение», здесь оно очень кстати. Иногда новая компания действительно позволяет увидеть совершенно другую версию себя.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
2: Знаешь,

0: сражение. Три артиста, три музыкальных характера и один трек. А мы меняем координаты. Впереди Греция. Место, где эстетично выглядит практически все. Море, белые дома, закаты. Проверим, соответствует ли этому музыкальное сопровождение. Пять песен, которые сейчас особенно активно распознают пользователи.
1: ТОП-5 лучших песен Shazam на этой неделе.
0: Another 54 Ultra, Talk to You на пятом месте. Четвертая позиция, Анкара Эко с Бениал. Номер три, Дати, Take Me There.

0: Hugel & Scholt, Jamaican, номер 4. Ну а на первом месте Hugel, Limel, Angel и Alternate, Moving to the Sun. Так выглядит топ-5 Shazam Греции. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

шестой строчке Шакира и Burna Boy «Дай, дай». Недели назад были четвертыми, минус две позиции. Но шестое место в Big Love 20. На такой случай, когда фразы немного опустились, все равно звучит очень привилегированно. А вот на пятом месте Мадонна и трек «Dance Stereo». За неделю плюс четыре позиции. С девятой сразу на пятую. Впрочем, объяснять Мадонне, как двигаться к вершине, это примерно так же, как проводить мастер-класс по теннису для Джоковича.

Пятое место закреплено за Мадонной. Ну а далее у нас абсолютный пример. Название «You know me» — «Ты меня знаешь». Фраза с очень широким диапазоном. Она может прозвучать и максимально романтично, и непосредственно перед фразой «Поэтому ты прекрасно понимаешь, что сейчас произойдет». Турецкий продюсер и британский вокалист в одном треке — это очередное доказательство, что у современной музыки границы существуют в основном на карте. Бурак Итер и Брайан Мескаль. «You know me».

0: новинку послушали, а теперь открываем музыкальный архив. Причем сегодня это уже не просто ностальгия. 2013 официально начинает выглядеть как эпоха. Майли Сайрус выпустила Broke It Mall, Daft Punk, Get Lucky. А короткие вертикальные видео еще не определяли, какую песню через неделю будет знать вся планета. В Past Perfect вспоминаем пятерку лидеров Big Love 20 образца 2013 года и заодно проверяем приятную музыкальную закономерность. Действительно, большинство хитов.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: На пятой строчке Stromae, Papote.
2: Номер 4.
0: Daft Punk и Pharrell Williams, Get Lucky. Нари Бой и Сэм Смит, ла-ла-ла.
2: Номер 2.
0: Ферги, QT, Gang Rock, A Little Party, Never Kill Nobody.
2: Песня номер 1.
0: Wake Me Up от Avicii, Aloe Black. Так выглядел топ-5 Big Love 20 в 2013 году.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что ты ей дал?
1: На четвертой строчке Зиверт с работой «Газ». Неделю назад была пятой плюс одна позиция. С таким названием направление движения вообще сложно было выбрать другое. Педаль нажата, впереди уже только топ-3. Ну а бронза сегодня у диджея Годжи, Джейсона Дерула и Мелоди Мичика. Неделю назад были вторыми, а сейчас вступают одну позицию. Но когда ты находишься в тройке лучших, разница между этажами уже скорее вопрос вида из окон.

0: второй строчке Люся Чеботина «Зеленые глаза». Неделю назад было третий, еще один шаг вверх, до вершины. Осталась буквально одна позиция, ближе уже только тот, чье имя пока специально не произносим. Интригу сохраним еще несколько минут и посмотрим, что происходит на самой большой музыкальной территории во всем мире. Топ-5 глобального Spotify, миллионы слушателей, десятки стран и 5 треков, которые сейчас находятся выше остальных. Если мировая поп-музыка — это индустрия моды, то перед нами первый ряд главного показа сезона.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: На 5-й строчке Malcolm Todd, Earrings. Номер 4 у Арианы Гранде, Petal. Позицию номер 3 занимает Джастин Бибер и Ники Минаж, Beauty and the Beat. На второй позиции та, чье имя вы уже где-то слышали, Ариана Гранде, Hater Made You Love Me. Ну а первую строчку уверенно занимает Шакира в содружестве с Burna Boy, работа «Дай, дай». Так выглядит топ-5 мирового чарта Spotify, но мы возвращаемся в Big Love 20.
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

была еще одна абсолютная премьера Клава Кока и Джонни «Журавли». Количество романтики в одном треке получилось таким, что после него даже обычное «Скучаю» выглядит эмоционально недостаточно подготовленным. А имя лидера Big Love 20 все еще держим в секрете, осталось совсем немного. И перед первым местом еще раз посмотрим, как сегодня расположилась верхняя часть двадцатки. С 10 по вторую строчку. The Bausa Magnet.

0: Номер 8.
1: Але Фарбен, Ірина Міллер, Body Talk.
0: Номер 7.
1: Новички чарта, Дэвид Гетта, Бибер Экса, Sad Girls.
0: Номер 6.
1: Шакира и Бёрна Бой, Дай Дай.

0: Madonna Dance Teria.
1: Номер 4.
0: Зиверт и работа «Газ».
2: Газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: Номер 3.
0: Диджей Годжи, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичико.
1: Номер 2.
0: Люся Чубочина, «Зеленые глаза».
3: Зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает. Зеленые глаза.
0: И вот теперь вершина Big Love 20. 19 позиций названо.
1: Песня номер 1 официального чарта Love Radio.
0: Осталась одна, та самая строчка, на которую всю неделю смотрят особенно внимательно. Неделю назад эта команда уже была первой. Прошло 7 дней, конкуренты попытались приблизиться, цифры обновились, а ключи от пентхауса по-прежнему у тех же владельцев. Итак, песня номер 1. Хюгель, ML Angel и Ultranate. Moving to the Sun. Вторую неделю подряд. Первое место. Big Love 20.

Москве 3 часа дня. 20 главных треков обозначено, и самое время сбросить показания музыкальных счетчиков. Но сегодня предлагаю оставить день свободным от голосования, сайтов и любого рода выбора. Просто музыка, просто отличное настроение. Дима Вебер, Love Ride.

мы изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

погрешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Monkey Hanna с работой Яни Я на волнах Love Radio. Вообще, любовь очень быстро показывает, насколько фраза «я никогда так не сделаю» не имеет никакой юридической силы. Ты никогда не будешь писать первым, пишешь, никогда не станешь ревновать, уже выяснил, кто поставил лайк на фотографии трехлетней давности. Никогда не простишь такое, простил еще до того, как человек успел извиниться. А потом друзья смотрят на тебя и спрашивают, ты вообще себя узнаешь? И тут остается единственная достойная линия защиты. Нет, это не я, моим телефоном какое-то время пользовался очень влюбленный человек. Нас ждет в ближайшие 40 минут лирик и работа аутентичная. Все дороги ведут наши встречи. Мэри Гу с работой «Настоящая». Ну а также The Balsam и трек Magnetic. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. Умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: была Ava Max. Salt. Вообще говорят, если в отношениях заканчивается соль, значит пора перестать плакать. И звучит красиво, но мне кажется, организм просто перешел в режим «все, лимит драмы на этого человека исчерпан». Поэтому сначала ты переживаешь, перечитываешь переписку, ищешь скрытый смысл в его «окей», а потом наступает прекрасная стадия, когда тебе уже абсолютно все равно, почему он был онлайн и кому поставил лайк.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а сразу после рекламы твои любимые треки, аутентичная от лирика Lady Gaga и Deutsche Runway, ну а завершим треком Rapture.
2: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

Москве 4 часа дня. Просто полежать. Для тех, кому за 30, сегодня выглядит не как лень, а как вполне себе адекватный выбор. Приводим все системы организма в порядок, чтобы зажечь на рабочей неделе, и пусть наши начальники завтра скажут: «Вау, от тебя такого не ожидал».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: Жили Паршута только что в эфире Love Radio. И, кстати, уже 5 сентября красотка выступит в Зеленом театре на ВДНХ в Москве и исполнит свои главные хиты и другие треки. Категория 16+, зрителей просят подготовиться к мощному выступлению, полному энергии и смыслов. Ну, а я призываю тебя настроиться на то, что ты услышишь на волнах Love Radio в ближайшие 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к концу часа лови в своих приемниках Гаязов Brothers, Санта Лючия. Чуть ранее добро на счастье.
2: Нам тогда завидовал весь мир. Представьте.
0: После рекламы Медузы Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
5: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все

сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Москве 5 вечера. Кажется, приближение понедельника уже не остановить. Так что самое время начать придумывать гениальный план по спасению мира и трансформации своей жизни с завтрашнего дня. Love Radio, Дима Вебер, на старте Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай.

0: Гранде работа «Hey, tell me you love me» только что на волнах Love Radio. Вообще есть особый тип людей. Сначала они делают все, чтобы ты влюбился, а когда у них получается, сами же немного удивляются результату. Пишут каждое утро, запоминают твой заказ в кофейне, называют тебя особенным, строят планы на месяц вперед. Ты думаешь, ну все, вот реально получилось. И именно в этот момент человек такой: ну, мне кажется, мы слишком быстро сближаемся. Простите, а кто все это организовал? Я вообще пришел просто кофе выпить. Ну... Или уж, если приручил, будь добр, не делай вид, что это была случайная рассылка. А вот треки, которые совершенно не случайно оказались в нашем плейлисте. В ближайшие 40 минут ты обязательно услышишь Мона и работа Иордан.
1: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где Иордан забьет их.
0: Маркулы, Тося, Чайкина, Стрелы. Любовная.
2: Бады в мои объятья, нам так лучше, в городе все платят.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: были Маркул и Тося Чайкина. Стрелы только что в эфире Love Radio. Вообще влюбленность не зря изображает в виде стрел. Прилетает внезапно, а дальше ты уже принимаешь решение с легким повреждением логики. Человек написал тебе спокойной ночи, а ты почему-то улыбаешься телефону, поставили сердечко, и все, внутренний консилиум уже обсуждает перспективы отношений. Ну а если еще тебе скажут, с тобой как-то по-особенному, считай, стрела попала точно в цель. И самое обидное, бронежилет от этого пока что мне изобрели. Максимум друзья, которые говорят, мы же тебя предупреждали. Но обычно это уже после попадания стрелы в самое сердце.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а вот треки, которые ты услышишь в ближайшие несколько минут. Итак, что тебя ждет? Cat's Eye с треком Animal, Mona и работа Yardan. Ну а завершим эти музыкальные 60 минут с Бандерасом и треком Manhattan.
2: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новый Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они

Москве 6 вечера. Каким бы тяжелым ни казалось начало новой недели, до этого момента мы все еще можем наслаждаться выходным днем. Впитываем каждую секунду в компании Love Radio. С тобой Дима Вебер на старте часа. Temper City. Self-aware.

0: Lights, Camera, Action, that's it.
1: Это Кайли Минок, Lights, Camera, Action. Продолжение часа на волнах Love Radio. Вообще, свет, камера, мотор отлично описывает момент, когда ты понимаешь, что тебя снимает. Секунду назад ты просто стоял абсолютно нормальный человек. Появилась камера, и все, непонятно, куда деть руки, как улыбаться, и почему ты вдруг забыл, как, естественно, ходят люди. Особенно прекрасно, когда кто-то говорит, да расслабься, я просто лайв снимаю. Конечно. Поэтому через секунду ты уже поправляешь волосы, втягиваешь живот и случайно становишься лучшей версией себя для документального фильма, который никто, между прочим, не заказывал.
2: Все, что ты любишь, на одной волне.
1: Ну а вот треки, которые наверняка попадут в твой личный плейлист. Ближе к концу часа. Леди Гага, Бруно Марс, Die With The Smile. Чуть ранее Амчи и Алиша, Черновик.
3: Открываешь.
1: Ну а вскоре после рекламы Мадонна Денстерия. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: только что Джейсон Деруло и работает Секью Дэнсинг на волнах Love Radio. А вообще приглашение потанцевать. Один из самых быстрых способов понять, есть между вами химия или лучше все-таки остаться друзьями. Потому что за столиком вы оба красивые, загадочные. И разговор идет прекрасно, но потом включается музыка, и человек показывает движения, которые явно не обсуждал с тобой на первом свидании. И вот здесь начинается настоящая проверка чувств. Если после его фирменного танца ты все еще хочешь дать ему свой номер, то это уже серьезно. Потому что внешность может понравиться сразу, а любовь начинается там, где ты переживаешь его первое танцевальное соло.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а эти треки, которые прозвучат в нашем эфире в ближайшие 10 минут, наверняка дадут тебе возможность потренироваться. Леди Гага и Бруно Марс, Dive with a Smile, далее Алекс Гаудино, Watch Out.

0: Клио с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг. УГРН
3: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X

Москве 7 вечера. До включения звука в рабочих чатах еще есть несколько часов. Предлагаю их полностью посвятить отдыху, и как бы наши мысли не стремились перенести нас в рабочий режим, скажем им нет. С тобой Дима Вебер, Love Radio, на старте The Bauer Magnetic.

0: это Holy Flame и трек «Тону» только что в эфире Love Radio. Вообще «Тону» очень точный описание момент, когда человек тебе понравился чуть сильнее, чем планировалось. Сначала ты такой: да, просто пообщаемся, ничего серьезного, через неделю уже замечаешь, что знаешь его расписание, любимую кофейню, и почему он сегодня поставил не тот смайлик. Ну, еще через две спрашивают друзья: ну как там? А ты отвечаешь: да, мне вообще все равно. Параллельно обновляя чат каждые 4 минуты. И вот это самое опасное в чувствах: тонешь обычно не тогда, когда признаешься в любви, а когда впервые говоришь: мне все равно.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а вот треки, которые точно тебя не оставят равнодушным в ближайшие 40 минут в нашем эфире. Ближе к концу часа Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Who knew love can be so bizarre. Чуть ранее Five Star Family, Fargo, перемотай. Ну а вскоре после рекламы Инна и Рехаб, I'll be waiting. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?
1: Love Radio.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 59.

0: меньше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-76-29.